Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Фарханг». В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами Давлат Назаров. Государственная символика Таджикистана играет важную роль в общественной жизни страны. Она используется на государственных мероприятиях, праздниках, а также во время официальных визитов и встреч. Флаг, герб и гимн являются важными символами, которые олицетворяют суверенитет и независимость Таджикистана на международной арене. Наша сегодняшняя передача посвящена истории создания герба Таджикистана.

немного об истории создания герба. Проект герба Таджикской Советской Социалистической Республики разработан к 1930 году. Его обсуждали секретариат и президиум Центрального исполнительного комитета и решили вынести на обсуждение съездом. По Конституции Таджикской ССР, принятой 24 февраля 1931 года, 4-м съездом Советов Таджикской ССР, герб состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части – фабричные здания у горных склонов, железнодорожный мост, стадо овец, трактор и паровоз. Звезда обрамлена венком из колесов пшеницы справа от зрителя, виток хлопчатника слева от зрителя и винограда внизу. Венок был перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР» латиницей и персидским письмом на таджикском и русском языках. Сложный перегруженный герб не удовлетворял многих. ЦИК Таджикистана в 1934 году даже проводил всесоюзный конкурс по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106 проектов. По Конституции, принятой 5-м Всетаджикским съездом Советов в январе 1935 года, герб остался без изменений, только название республики стало даваться сокращению «Тадж-э-сэ-эр». 20 мая 1937 года Президиум ЦИК Советов Таджикской ССР принял постановление о государственных гербе и флаге Таджикской ССР. Этим постановлением был окончательно утвержден только флаг, а герб рекомендовано было изменить. В 1938 году в связи с корректировкой официального названия республики на таджикском языке, заменой традиционного арабского заимствования «Джумхурият» на интернационализм «Республика» в аббревиатуре на флаге и в гербе, буква ДЖ была заменена буквой Р. 28 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР издал указ, которым было изменено написание текстов надписей на флаге и гербе с латинизированного алфавита на новый алфавит на основе русской азбуки. По мнению исследователя Виктора Саплякова, три выступа в короне, изображенные на гербе, обозначают регионы республики Хатлон, Зиравшан, Бадахшан. Корона имеет еще один смысл – слово «тадж» в переводе означает «венец». В более широком смысле понятие «таджики» может трактоваться как «коронованные», то есть «народ», «венценосец». Иначе говоря, корона играет роль объединяющего начала, без которого нет и не может быть определенного государства. Сопряков указывает на то, что число 7 – священное. Оно приносит счастье, дарует добродетель. В таджикской народной традиции это еще и символ совершенства. Наконец, солнце, восходящее из-за гор, символизирует наступление жизни – света, а колосья пшеницы – богатство страны. Другой исследователь Ревнивцев в своей собственной интерпретации государственных символов Таджикистана обращается к религии зороастризма, которая восходит своими истоками к первому таджикскому государству саманидов и которая, как он утверждает, пользовалась популярностью среди таджикской интеллигенции и в годы советской власти, и до настоящего времени. По мнению Ревнивцева, корона, изображенная в центре государственного флага и в верхней части герба Таджикистана, включает в себя три стилизованные изображение светильников, три священных неугасимых огня, являющихся объектом религиозного поклонения в зороастрийских храмах. Центральный элемент короны символизирует мировую гору Хара, находящуюся в центре мира, а выгнутая золотая дуга в нижней части эмблемы олицетворяет мост возмездия Джинват, на котором в судный день Заратуштра будет отделять души праведников от грешников. Семь золотых пятиконечных звезд символизируют одно из основных понятий зороастризма – семь добрых духов Амеша, Спента и постаси ближайшее окружение верховного бога Ахуру Мазда. Расположенные по дуге окружности золотые звезды образуют фарн – солнечное сияющее начало, божественный огонь, его материальная эманация, аналог нимба у христианских святых. Крылатый лев в гербе 1992 года был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей
божественные силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ крылатого льва распространился в Иран и Среднюю Азию. 21 солнечный луч. Три раза повторенные группы по 7 лучей символизируют три эманации Ахура Мазда с семью добрыми духами Амеша Спента. Золотые горы с серебряными вершинами. Заснеженные хребты Алайских, Заалийских гор и Памира. Пшеничные колосья – символ земледелия и оседлой жизни – достались, как и восходящее солнце, от герба СССР. После короткой музыкальной паузы мы с вами вернемся к нашей истории.

Закон о государственном гербе и флаге Республики Таджикистан принят 24 ноября 1992 года. В связи с этим были изменены статьи 169 и 170 Конституции. Теперь они гласят: государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, восходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитыми трехполосной лентой. Обрамление венчает корона семью звездами, размещенными над ней полукругом. Лев стал центральным элементом герба. В этом отношении он схож с гербом Ирана. Но это не копирование одним государством атрибута геральдики другого государства. Таджики и перси – близкие по своему происхождению народы. Заметное влияние на формирование таджикского народа оказало завоевание Средней Азии арабами в середине 8 века, который сопровождал заменой местных религий исламом. Борьба народных масс против завоевателей способствовала их консолидации. С образованием государства саманидов в 9-10 веках завершился процесс сложения этнического ядра таджиков, что было тесно связано с распространением общего фарси, дари, таджикского языка. Он стал господствующим языком в эпоху саманидов. На таджикском языке писались научные трактаты, поэтические и прозаические произведения, философские сочинения и труды по медицине. Впервые письменное появление термина «таджик» зафиксировано в 11 веке, хотя фактически он был известен значительно раньше. Близость таджиков и персов проявлялась в обществе не только языка, но и культуры, обычаев, элементов, символики. Вообще мифологии и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии лев всегда выступает как символ высшей божественной силы, мощи и власти, и величия, солнца и огня. Не случайно один из героев поэмы Фирдауси, Шахнаме, богатыр Саль, обращаясь к Манучехру, правнуку иранского царя Фаридуна, свергнувшего иноземцева тирана Захака, говорит: «Ты по закону получил Иран, и львами ты и вепрями избран». С образом льва связывает также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Лев персидско-таджикской традиции является олицетворением бога Митры. Лев с мечом и солнце, как элементы декоративного убранства, использовались в памятниках таджикской архитектуры вплоть до 17 века. В таджикской мифологии воплощение мира, дружбы и согласия между людьми, он охраняет страну от раздоров и несчастья. Если в ней чтут договор и разрушает страны и наказывает врагов, если они не соблюдают условия договора. Нетрудно видеть, какой глубокий смысл имеет символ бога Митры в государственном гербе. Он выражает идею объединения людей в единое государство, соблюдение ими мира и согласия в стране на правовой основе, а также мир, дружбу с другими странами и народами ради общего блага. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в народной медицине лев – символ здоровья и духа жизни. О многом говорят семь размещенных над короной звезд. Во всех мифологических системах число семь было священным, приносящим счастье, дарующим добродетель. Вместе с тем, семь в таджикской народной традиции – символ совершенства. Известны многие понятия, связанные с числом семь. Хав Пайкар – семь красавиц. Хав Тауранг – семь престолов. Хав Барудар – семь братьев, семь корифеев персидско-таджикской поэзии и тому подобное. Солнце, восходящее из гор, символизирует наступление жизни, света. Оно пришло из глубины веков. В мифах Египта и Передней Азии существовали представления о солнце как единственном творце Вселенной. Колеса пшеницы – богатство страны, ведь хлеб всему голова. Трехполосая лента герба представляет собой цвета другого государственного символа – флага. Во многих странах цветовая гамма обоих государственных символов одна и та же, хотя универсального правила здесь нет. Правда, одна из наиболее старых и именитых геральдических школ, немецкая, возвела это правило в принцип. Герб Таджикистана представляет цвета флага в ленте. Кроме того, трехполосая лента безупречно украшает герб, делает изображение более законченным.

24 ноября 1992 года на состоявшейся 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было утверждено положение о государственном гербе Республики Таджикистан. После принятия закона о государственном гербе были внесены изменения и в Конституцию Таджикистана. В частности, статья о государственном гербе стала выглядеть следующим образом. Статья 169. Государственный герб представляет собой изображение крылатого льва в лучах солнца, выходящего из-за гор, обрамленного колосьями пшеницы, перевитой трехполосной лентой. Обрамление венчает корона с семью звездами, размещенными над ней полукругом. Являющийся главной фигурой нового государственного герба крылатый лев был у индоарийских народов, персов и таджиков символом высшей божественной силы, мощи, власти, величия, солнца и огня. Из Месопотамии символ распространился по всему Ирану и Среднюю Азию. Изображение льва с мечом Зульфикаром, мечом Али, племянника пророка Мухаммада, на фоне солнца присутствовало на персидских знаменах с 15 века нашей эры и на флагах Персии и Ирана с 1826 до 1979 года. С 1906 года иранским флагом стало полотнище зеленой, белой и красной полос. Бирюзовый цвет диска символизировал находящиеся в Таджикистане крупнейшие в мире месторождения минерала бирюзы. Можно с уверенностью предположить, что группировка солнечных лучей в три группы символизировала и известные по авесте три эпохи в истории вселенского противоборства добра и зла, золотой век, царство первого человека и культурного героя Йими сменяется современной эпохой ожесточенной борьбы между духами добра и зла и их приверженцами на земле, и будущей эпохой всеобщего благоденствия после победы добра. Золотые горы с серебряными вершинами символизировали заснеженные хребты Алайских, Залаэсских гор и Памира. Пшеница и колосья – символ земледелия и оседлой жизни. Кто сеет хлеб, тот сеет праведность. Изображение льва на новом государственном гербе постоянно критиковалось сохранившими советский менталитет чиновниками за его явную схожесть с символом шахского Ирана. С одной стороны, и со стороны исламских радикалов шла критика из-за того, что канон ислама запрещает изображение живых существ, людей, животных, рыб, птиц и так далее. Все это привело к тому, что спустя год с небольшим государственный герб Республики Таджикистан был изменен, и его изображение было максимально приближено к прежнему гербу Таджикской ССР существа. Вавшему с 1937 года. Уважаемые соотечественники, наша любимая страна, мирный и цветущий Таджикистан, готовится отметить 35-летие своей независимости. История действительно формирует идентичность и понимание прошлого, помогает человеку яснее видеть,

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

Эта яркая звезда таджикской сцены ушла из жизни в самом рассвете своего творчества и очень молодой. Ей было всего 29 лет. «Искры воспоминаний» эта песня сделала ее звездой в одночасье.

Ну, до популярности было еще огромный труд и большое везение. С раннего детства в ней чувствовалась любовь к музыке. Ей нравилось петь народные песни. Она участвовала в школьных конкурсах. Но так как любила еще и спорт, хорошо играла в волейбол. Была смелой и энергичной. Окончив столичную школу номер 53, Мукаддас поступила в Институт физкультуры. Получив диплом, в 1972 году начала работать с тренером в школе Фархорского района. Но интерес к музыке и песне не давал ей покоя. И эта любовь привела ее в художественную группу Фархорского дома культуры, в составе которой юная певица участвовала в различных торжествах и мероприятиях. Вскоре она отправилась в Душанбе на свой первый конкурс народного творчества «Бустон-1». В этом конкурсе Мукаддас исполнила песню «Республика Иман», «Моя республика», и покорила всех своим прекрасным голосом. Ее талант заметил руководитель популярного эстрадного ансамбля «Гульшан» Орифшоу Рифов и пригласил в свой коллектив. Началось восхождение к славе. Но особую популярность творчества Мукаддас Набиевой приобрело после исполнения песни «Чакра Чакидангират», которую до сих пор слушают и помнят.

Тогда с каждым днем росла популярность певицы в ансамбле «Гульшан». Она пела искренне и от души. Позже она начала исполнять авторские песни. Одна из них – «Нуриман». Слова Джалалетдина Руми была высоко оценена поклонниками творчества певицы. Ее слушал каждый. Сейчас, спустя 40 лет, Мукаддас Набиеву помнят, любят и с удовольствием слушают ее песни. Со словами родственников и друзей, когда Мукаддас пришла в Гульшан, она принесла в ансамбль совершенно новый окрас, новый стиль. Очень удачное совмещение современной музыки и народных мотивов. Этим она покорила сердца не только молодых жителей республики, но и представителей старшего поколения. В составе ансамбля Мукаддас совершала успешное турне по многим республикам СССР. Была в зарубежных странах. Ее песни любили и стар, и млад. Наряду с таджикскими песнями исполняла песни на русском, армянском, турецком и киргизском языках. Вместе с Гульшаном активно гастролировала по СССР и другим странам, побывав во Франции, Польше и Эстонии. 30 сентября 1979 года не стала одной из самых талантливых эстрадных певиц Таджикистана Мукаддас Набиевой. Жизнь юной, яркой и блестящей звезды оборвалась в самом расцвете творческой карьеры в результате несчастного случая. В качестве солистки Гульшана достигла широкой известности. Этому способствовал ее новаторский для таджикской эстрады стиль исполнения, в котором сочетались современная эстрадная музыка и народный вокал. По мнению журналиста Илькевича, у Мукаддас получилось соединить свое сценическое обаяние и талант к исполнению традиционных песен и танцев с эксцентричным поведением вне сцены. Она оставила после себя более 50 оригинальных песен. Все эти песни звучат в домах таджикистанцев и сегодня, и, как прежде, находят отклик в сердцах людей. Мукаддас Набиев.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Раз, когда
1: падаешь. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 106.5 FM и слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Пусть сегодняшний день принесет вам хорошее настроение и добрые новости. Сегодня в студии с вами я, Давлад Назаров. В период независимости в Таджикистане проведена всеобъемлющая правовая реформа. На площадке ООН Таджикистан озвучил важность международного партнерства для реализации целей устойчивого развития. Пострадавшие от стихии районы Сагдийской области снова обеспечены электроэнергией. Экономическое сотрудничество Таджикистана расширяется. Эти и другие новости сегодня в нашем эфире. В эфире новости. Русский блог «Радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня. В период независимости проведена всеобъемлющая правовая реформа с целью укрепления национальной государственности и обеспечения развития правовой системы страны. И этот процесс продолжается, сказал в своем выступлении президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, на церемонии открытия здания Министерства юстиции. По словам главы государства, за этот период была усовершенствована национальная законодательная система, укреплены правовые основы устойчивого развития общества, основы государственной независимости, а также защита прав и свобод человека. Следует особо отметить, что правительством Республики Таджикистан с целью создания условий для работы сотрудников органов юстиции в годы независимости в 33 городах и районах страны были построены благоустроенные и современные здания центров юстиции. В 5 других городах и районах административные здания были полностью отремонтированы и реконструированы, а также обеспечены современными условиями и возможностями. В этот период в целях обеспечения доступности правовых услуг для населения было создано государственное учреждение «Центр правовой помощи». Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода в посольстве государства Катар в Душанбе выразил глубокие соболезнования правительства и народа Республики Таджикистан, государству и народу государства Катар в связи с кончиной его высочества шейха Хамада бин Халифи Аль-Тани, отца эмира государства Катар. Напомним, что шейх Хамад бин Халифи Аль-Тани, который правил государством Катар до 2013 года, скончался 12 июля 2026 года в возрасте 74 лет. Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода 14 июля принял участие и выступил на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2026 год, который состоялся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Отмечено, что Таджикистан под мудрым и дальновидным руководством президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона последние годы последовательно продвигает международные инициативы в сфере водных ресурсов в рамках Организации Объединенных Наций и играет важную роль в формировании глобальной водной повестки. Для ускорения реализации целей устойчивого развития ключевое значение имеет укрепление международного партнерства, обеспечение устойчивого и предсказуемого финансирования, а также расширение международного сотрудничества, подчеркнул Абдурахмон Абдурахмонзода. В селениях Дарг и Каздон сельского джамуата Шамтуч Айнинского района, а также в сельском джамуате Вахтад района Диваштич Сагдийской области восстановлена энергетическая инфраструктура, поврежденная в результате сильных дождей и оползней. Восстановительные работы выполнили сотрудники филиала общества электрораспределительной сети города Истаравшан. В настоящее время жители пострадавших районов полностью обеспечены электроснабжением. После стихийного бедствия, по распоряжению министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, пострадавшие районы были незамедлительно направлены 50 специалистов и необходимые оборудования. Кроме того, были доставлены необходимые материалы и оборудование.

для скорейшей ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. Делегация Республики Таджикистан 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обсудили и высказали свои мнения по проекту меморандума о взаимопонимании между Комитетом по охране окружающей среды правительства Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и изменения климата Монголии. Документ направлен на сотрудничество в областях восстановления пастбищ, защиты ледников, смягчения последствий изменения климата и борьбы с опустыниванием и определяет основные направления защиты ледников и криосферы, восстановления пастбищ, смягчения последствий изменения климата, предотвращения опустынивания и восстановления земель, защиты биоразнообразия, мониторинг окружающей среды и укрепления научного сотрудничества. Первый заместитель председателя комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиор Шукурзода и чрезвычайный полномочный посол Республики Монголия в Таджикистане Гунаажау Базжаргал выразили необходимость организации онлайн-встреч соответствующих специалистов для обмена опытом и повышения квалификации сотрудников. Вопросы цифровизации в финансовой сфере обсудили министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахурзода и новоназначенный руководитель программы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации в Таджикистане Кадир Фуркан Одабасы. В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления институционального сотрудничества, а также разработка дорожной карты сотрудничества. Также были обсуждены вопросы привлечения технической помощи и организации программ повышения квалификации специалистов с использованием передового опыта Турецкой Республики. Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. Компания «Боширан» будет поставлять хлопкоуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику в хлопкосеющие районы Сагдийской области. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзода и генерального директора компании «Боширан» Ма Чжипена, состоявшейся в городе Сиане провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Компания «Боширан» является одним из лидеров в производстве интеллектуальной сельскохозяйственной техники, в частности оборудования, предназначенного для полного цикла возделывания хлопчатника. Компания осуществляет свою деятельность не только на территории Китая, но и за его пределами. Продукция предприятия экспортируется в Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Турцию, Египет, Иран, Бразилию и Австралию. Председатель области отметил, что Сагдийская область обладает значительным производственным потенциалом, однако одной из ключевых задач, особенно в сфере выращивания белого золота, является модернизация технической базы. В этой связи приобретение современной сельскохозяйственной техники для хлопкосеющих районов области, таких как Ашт, Зафарабод, Масчо, Спитамен и Бобуджунгафуров, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли. И о спорте. С 21 по 25 июля в Гисаре пройдет чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации среди женских молодежных сборных до 20 лет. В турнире примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования состоятся по круговой системе в один круг, где каждая сборная проведет по три матча. Все встречи пройдут на центральном стадионе Гисар. Победителем станет команда, набравшая наиболее количество очков по итогам турнира. Для женской молодежной сборной Таджикистана данный чемпионат станет важным этапом подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2028 год, который пройдет с 28 августа по 5 сентября следующего года. И о погоде. В Таджикистане наступает жаркая пора. Уже сейчас днем температура воздуха достигает 40 градусов. В этом случае очень важно регулярное употребление напитков, особенно воды. Держитесь подальше от прямых солнечных лучей, больше времени проводите дома, в прохладном помещении, особенно днем. Полезно ли выходить из дома без надобности? В такую жаркую погоду не следует надолго держать детей в автомобиле на автостоянках. Сегодня в районах республиканского подчинения небольшая облачность, без осадков. Температура в долинах ночью до 25, днем воздух нагревается до 40 градусов тепла. В горах ночью до 16, днем до 36 градусов
тепла. Душанбе небольшая облачность, без осадков, температура ночью до 25 градусов, днем до 40 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Радио Фарханг продолжает свои передачи.

0: мастей.
1: Твоя рука в моей руке, ты навсегда теперь моя. За окном метелишь, мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек человеку.

пусть не в тон, не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, в кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах, и вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение гений чистой красоты.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобою.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земною доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка. И помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна, сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом всегда будешь.

0: Я искала тебя так долго, что изранила ноги в кровь. Потерялась, как в стоге иголка, и помочь мне никто не смог. А когда умирала надежда, я в чужой заходила дом и другому дарила нежность, забываясь на миг. Но потом... Города обходила и страны, но не замечала твой свет. Переходы и переправы приближали меня к тебе. Через время и расстояние, об условностях позабыв, я искала с тобой свидание, побеждая свой страх и стыд. Горьких слез проронила столько, что соленой стала земля. Я искала тебя так долго. А долго ли искал ты меня?
1: Искал ты меня?

Я тоже искал тебя долго. И недавно тебя нашел. Жил тихо, спокойно и строго. Встретив тебя, я расцвел. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Говорят мне друзья, не твоя она, сколько разных есть других в округе. Я их слушать не хочу, другую не надо, лишь тебя одну любил и буду. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты, ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь ты. Пусть твердят мне, что хотят все вокруг, знаю точно я, несомненно. Да и день весенний мне прошептал, он был со мной заодно. Как же ты красива и нежна. Как же ты красива и нежна. Сбились мои грезы и мечты. Ты моя радость, моя княжна. Теперь рядом всегда будешь. Теперь рядом ты. Всегда будешь.

Эта яркая звезда таджикской сцены ушла из жизни в самом рассвете своего творчества и очень молодой. Ей было всего 29 лет. «Искры воспоминаний» эта песня сделала ее звездой в одночасье.

Ну, до популярности было еще огромный труд и большое везение. С раннего детства в ней чувствовалась любовь к музыке. Ей нравилось петь народные песни. Она участвовала в школьных конкурсах. Но так как любила еще и спорт, хорошо играла в волейбол. Была смелой и энергичной. Окончив столичную школу номер 53, Мукаддас поступила в Институт физкультуры. Получив диплом, в 1972 году начала работать тренером в школе Фархорского района. Но интерес к музыке и песне не давал ей покоя. И эта любовь привела ее в художественную группу Фархорского дома культуры, в составе которой юная певица участвовала в различных торжествах и мероприятиях. Вскоре она отправилась в Душанбе на свой первый конкурс народного творчества «Бустон-1». В этом конкурсе Мукаддас исполнила песню «Республика Иман», «Моя республика», и покорила всех своим прекрасным голосом. Ее талант заметил руководитель популярного эстрадного ансамбля «Гульшан» Ориф Шоурифов и пригласил в свой коллектив. Началось восхождение к славе. Но особую популярность творчества Мукаддас Набиевой приобрело после исполнения песни «Чакра Чакидангират», которую до сих пор слушают и помнят.

тогда с каждым днем росла популярность певицы в ансамбле «Гульшан». Она пела искренне и от души. Позже она начала исполнять авторские песни. Одна из них – «Нуриман». Слова Джалалетдина Руми была высоко оценена поклонниками творчества певицы. Ее слушал каждый. Сейчас, спустя 40 лет, Мукаддас Набиеву помнят, любят и с удовольствием слушают ее песни. Со словами родственников и друзей, когда Мукаддас пришла в Гульшан, она принесла в ансамбль совершенно новый окрас, новый стиль. Очень удачное совмещение современной музыки и народных мотивов. Этим она покорила сердца не только молодых жителей республики, но и представителей старшего поколения. В составе ансамбля Мукаддас совершала успешное турне по многим республикам СССР. Была в зарубежных странах. Ее песни любили и стар, и млад. Наряду с таджикскими песнями исполняла песни на русском, армянском, турецком и киргизском языках. Вместе с Гульшаном активно гастролировала по СССР и другим странам, побывав во Франции, Польше и Эстонии. 30 сентября 1979 года не стала одной из самых талантливых эстрадных певиц Таджикистана Мукаддас Набиевой. Жизнь юной, яркой и блестящей звезды оборвалась в самом расцвете творческой карьеры в результате несчастного случая. В качестве солистки Гульшана достигла широкой известности. Этому способствовал ее новаторский для таджикской эстрады стиль исполнения, в котором сочетались современная эстрадная музыка и народный вокал. По мнению журналиста Илькевича, у Мукаддас получилось соединить свое сценическое обаяние и талант к исполнению традиционных песен и танцев с эксцентричным поведением вне сцены. Она оставила после себя более 50 оригинальных песен. Все эти песни звучат в домах таджикистанцев и сегодня, и, как прежде, находят отклик в сердцах людей. Мукаддас Набиева.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Я могу смириться с неудачей, все их испытывать в чем-то, но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя».

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Каждый раз, когда
1: падаешь. Ты знаешь, так хочется жить.